вскользь. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть-чуть. Меня

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Слушает весь мир.

0: на Радио Витебск.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: Солнце за щитами спрятано, грусть моя. Я думаю, часто да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: Ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио номер один в регионе по результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Включи настроение.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на Радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Моя земля.
3: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас! Сёння мы зноў вяртаемся ў Дубровінскі раён і раскажам пра брэнды краю. Дубровинская земля сдавна славилася своими майстрами льняных справ. Мабыть, тому и сёння успехи мясцовых льноводов не выпадковые. А карані да гонцу моцно звязали у одно полотно одразу некалькі стагоддзяў. Сёння гонар региона – одновленная дняпровская мануфактура. Гэтая падзея была адлюстравана ў кнізе «Гісторыя сям'і Леаніда Неўзліна». Пра яе аўтар пісаў так. У 1899 годзе, калі было абвешчана, што ў Дубровні будзе будавацца ткацкая фабрыка, у самой вялікай у мястэчку высокай сінагозе была уладкавана шматлюдная ўрачыстасць. Пасля малітвы за дабрабыт царскай сям'і прамоў пра значэнне будучай фабрыкі і блаславенне мецэнантам іграў аркестр, і ткачы рабочыя скакалі, весяліліся да гадзіны ночы. У 1904 годзе фабрыка дае працу 400 мясцовым жыхарам. У 1910 штат разрастаецца да 550 чалавек. На Дняпровской мануфактуры, якая становится найбуйнейшим у Российской империи творцем талисов, яўрэйских молитовных покрывалов, працуют выключно яўрэйские менеджеры и рабочие. Выходным днем является суббота. При фабрице дзейнічае споживецкое товариство, открывается початковое двухклассное училище, ствараются доброохотная пожарная дружина, оркестр и библиотека. У 1921-1941 годах Дубровинское предприемство функционует як фабрика, Дняпровская мануфактура. Замест талісу выпускается тканіна для патрэб рабочай сялянскай эканомікі. А летом 1941 года фабрыка ў экстранным парадку эвакуіруюць у Барнаул, адкуль яна ўжо не вярнулася. Помнік прамысловай архітэктуры доўгі час стаяў закінутым. Аднаўленчыя работы, якія праводзіліся ў два этапы, завяршыліся ў 2018 годзе. Ідэя вярнуць да жыцця паўразбуранае збудаванне належала былому дырэктару Дубровінскага льнозавода Анатолю Басянкову. Зараз унікальны па сваёй архітэктуры будынак ператварыўся ў музей залы грамадзянскіх цырымоній. Навакольная тэрыторыя – добраўпарадкаваная зона адпачынку. Альтанкі, мудрагелістыя кветачніцы, дорожки, а так само элементы старого обсталевания, при допомозе якого ранее отпрацовывался лен, створают одиную композицию и неповторную атмосферу. Не только заховать былые традиции вырошивания и перепрацовки лёну, але и значно примножить выники змогли льноводы района. Не выпадково менавіта Дубровинщина у 2018 годе прымала удельников областного свята льняные дажинки. А открытое акционерное товариство Дубровинский льнозавод – одно из найбуйнейших промысловых предприемств по першасной перепрацовке льняных культур. Дякуючи шматгадовому опыту працы, широким технологичным махчимостям и квалификованным кадрам, сегодня завод может похвалиться великими объемами выпускаемой продукции. Особливую увагу тут надают выращиванию льну, поляпшению якости тросты.
2: Моя земля.
3: Мабуть, одной з самых ярких візитних карток регіону можна по праві лічити міжнародний фестиваль пісні і музики «Дніпровські голоси в Дубровні». Заявивши про сябі у год 600-годдя Дубровна, як про обласне свято пісні, він спочатку вийшов на республіканський узровій, а у 2004 році отримав статус міжнародного і не випадково, бо могутний Дніпр – родна ріка і для росіян, і для білорусів, і для українців. За більшим чверцьвіковою історію свого існування фестиваль став творчою пляцовкою для самодійних мистецьких колективів з 14 країн – Литви, Латвії, Польщі, Сербії, Турції, Естонії, Молдови, України, Росії, Словакії, Румунії, Білорусі, Індії, Данії. Програма фестивалю кожен год поповняється новими проєктами, ідеями, але основні мероприємства залишаються незмінними. Кожен год гостей фестивалю зустрікає народний клуб національної кухні білоруської гульні «Дубровінські присмаки», удільники якого запрошають усіх покаштувати страви національної кухні. На сьогодні гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Наша музыка на радыё Віцебск.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
2: Утро твоего Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свою.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Утро твоего года.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио, которое слушает.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. «Одиссея» Кристофера Нолана должна в будущем убедить студию Universal Pictures безоговорочно поддерживать любые творческие порывы кинематографиста. Меньше чем за 2 месяца в кинопрокате фильм стал самым кассовым релизом студии за всю ее историю. 114-летняя кинокомпания объявила об этом важном достижении полнометражной картины по мотивам эпической поэмы Гомера с Мэттом Дэймоном в главной роли. В домашнем прокате лента заработала 600 миллионов долларов, мировые сборы перевалили за 1 миллиард, в итоге общие сборы составили 1 680 000 000 долларов. «Одиссея» также стала самым кассовым фильмом персонально Кристофера Нолана. Кроме того, лента установила новые рекорды среди фильмов со взрослым рейтингом R и новый потолок сборов в кинотеатрах формата IMAX.
1: За кадром.
0: Предварительные продажи билетов на «Мстителей. Доктор Дум» в домашнем прокате уже перевалили за 50 миллионов долларов. И это за 3 месяца до премьеры. И сейчас зрители предпочитают занимать места в кинотеатрах премиального формата. Такой интерес к фильму появился не на пустом месте. Июльская премьера трейлера «Доктора Дума» стала самым просматриваемым роликом в истории Disney. 4-часовая трансляция с анонсом актеров собрала 280 миллионов просмотров в интернете и 3 миллиона упоминаний в соцсетях. Короче говоря, специалисты, управляющие рекламной кампанией, пока все делают правильно. Премьера «Мстителей. Доктор Дум» состоится 18 декабря.
1: Длинный дубль.
0: Щелкнуло в голове студии Paramount Pictures, и вот уже готовится продолжение экшн-триллера «Ограбление по-итальянски». На пост режиссера сперва позвали Пола Фига, постановщика многих фильмов, но в последнее время большим прокатным успехом для кинематографиста стал фильм «Горничная», где главную роль исполнила Сидни Суини. Сейчас режиссер снимает сиквел. Оригинальное «Ограбление по-итальянски», хотя это тоже, по сути, ремейк, вышел в 2003 году. В картине сыграли Марк Уолберг, Шарлиз Терон и Эдвард Нортон. Фильм запомнился финальной гонкой на мини-куперах. Пока у продолжения больше других привлеченных кадров, но, думается, у студии не должно возникнуть проблем со сбором всей основной актерской команды. Вряд ли «Ограбление по-итальянски 2» как-то понизит уровень их карьерных достижений. Первая часть заработала по миру 180 миллионов долларов при бюджете всего в 60 миллионов. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на радио «Витебск». В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов таможенной службы с 35-летием со дня ее образования, а также с профессиональным праздником Днем таможенника. Об этом белорусы сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что за этот период белорусская таможня стала высокотехнологичным инструментом защиты экономических интересов страны и борьбы с трансграничной преступностью. Александр Лукашенко выразил уверенность, что таможенники, опираясь на богатый опыт, будут и дальше успешно решать поставленные задачи на высоком уровне. Президент пожелал представителям таможенной службы крепкого здоровья, благополучия, мира и новых успехов на благо родной страны.
0: В мире.
1: Основной день парламентских выборов проходит сегодня в России, сообщает Белта. В нынешнем году голосование организовано в течение 3 дней. За первые 2 дня явка уже составила почти 45%. Россияне избирают Государственную Думу 9-го созыва. За ходом голосования следят более 1100 международных наблюдателей и 133 стран, в том числе Беларуси, а также от СНГ, ШОС, ОДКБ и ряда других структур. В Беларуси граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в нашей стране, могут проголосовать сегодня в 7 городах. Избирательные участки открыты до 8 вечера. Витебский участок находится в здании Центра культуры «Витебск», улица Маяковского, 1. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Дания решила передать Украине внеочередной пакет военной помощи для усиления ПВО. Об этом сообщила Минобороны Украины в Facebook, пишет ТАСС. Дания передает внеочередной 31-й пакет военной помощи Украине стоимостью около 275 миллионов долларов, говорится в сообщении. В ведомстве указали, что эти средства будут направлены на усиление возможностей ПВО страны. В июле Дания выделила 12 миллионов долларов на энергетическую поддержку Украины. Президент США Дональд Трамп объявил о создании силы искусственного интеллекта. Об этом написал в соцсети Truth Social. «Я создаю силы искусственного интеллекта, подобно тому, как я создал космические силы, которые были огромным успехом в мой первый президентский срок. В связи с этим в ближайшем будущем я объявлю назначение руководителя силы МИИ. Искусственный интеллект – это новая промышленная революция, но она будет еще масштабнее и эффективнее. Возможно, охватит 25% ВВП нашей страны», – написал американский лидер. При этом Трамп не уточнил, будет ли речь идти о создании нового вида вооруженных сил США или об иной государственной структуре. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен области.

0: менять ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
3: С 25 по 27 сентября в Орше.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
7: «Радио Витебск». Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголухина. Коротко о главных событиях. Сотни дронов ВСУ сбиты на подлете к Москве. Атака названа самой массированной. В Беларуси будут наращивать строительство арендного жилья для работников лесхозов. Минская «Динамо» завершает домашнюю серию матчем против «Автомобилиста». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8. Радио.

0: dancing.
1: Реклама.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Около 450 беспилотников ВСУ сбито на подлете к Москве с вчерашнего дня. На всех рубежах отбито более 1600 беспилотников. Атака названа самой массированной, сообщает Белт со ссылкой на телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Мэр проинформировал, что несколько беспилотников достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Один попал в жилой дом. Погибших нет. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось, говорит в сообщении. В Подмосковье из-за атаки беспилотников погибли два человека. Пожилой мужчина в Орехово-Зуеве и женщина в Софине. В Раменском после падения беспилотника загорелась кровля 21-этажного дома. 400 человек были эвакуированы, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. Свыше 30 рейсов не могли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасности.
1: В Беларуси.
2: В стране будут наращивать строительство арендного жилья для работников лесхозов. Об этом сообщил Белта-министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Для человека решение жилищного вопроса – одна из главных задач. Имея квартиру или дома от лесхоза, а также возможность в последующем получить эти квадратные метры в собственность, специалист будет дорожить своим рабочим местом и ответственно подходить к выполнению профессиональных обязанностей. В этом и есть наша цель, подчеркнул министр. Каждому лесхозу поставлена задача ежегодно вводить не менее 2 жилых помещений. В масштабах отрасли это уже около 200 квартир и домов ежегодно.
1: Новости спорта.
2: Минские «Динамовцы» сегодня проведут второй заключительный поединок домашней серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, пишет Белта. Подопечные Сергея Брылина примут и екатеринбургский «Автомобилист». Нынешний сезон минчане начали с 4 неудач, только 18 сентября разжились первой победой. Дома со счетом 4-1 была обыграна «Сибирь». «Автомобилист» к данному моменту также провел 5 матчей. У уральцев 2 победы, 2 поражения в овертайме и 1 в основное время. Коллектив из Екатеринбурга с 6 очками идет 6-м в Восточной конференции. У минчан на балл меньше и 7-я строчка на Западе. В минувшем сезоне «Динамо» и «Авто» встречались 2 раза, обменялись викториями на своем льду. Поединок в Беларуси 20 марта закончился разгромом гостей 8-2. Хет-трик тогда оформил Сергей Кузнецов. Первая в новом чемпионате игра «Зубров и Лосей» стартует на Минск-арене в 17:10. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромет».

0: Ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Любимых покупателей мы радуем опять! Со скидками товары готовы предлагать.
3: В магазинах «Ника». Макароны «Пастораль» спагетти 1 рубль 35 копеек за 900 граммов. Сыр «Свежа» творожный ломтик сливочный 3 рубля 25 копеек за 150 граммов. Десерт «Замороженный топ» вишня, ваниль, шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витя.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Коротко о главном.
1: ФИФА освобождает футболистов. Сага с Альваресом показала, клуб может прописать любые отступные и заблокировать уход игрока. ФИФА хочет это урегулировать. С 2027 года компенсация за разрыв контракта должна быть соразмерна обстоятельствам сделки, а специальная комиссия сможет уменьшать завышенные суммы. И тут есть две стороны. Аргументы «за». Футболист – это наемный работник. Странно, когда нельзя сменить работодателя из-за недостижимой суммы, которую никто никогда не выплатит. Все выигрыши. Клуб в любом случае получает компенсацию за досрочный разрыв контракта. Весь вопрос в ее размере. И рынок станет адекватнее. Исчезнут абсурдные клаусулы, которые похожи на заградительный шлагбаум, а не реальную цену. Аргументы же против? Что тогда вообще значит контракт? Клуб заплатил за футболиста 100 миллионов евро и хочет строить команду вокруг него. А через год тот решает уйти, и ФИФА встанет на его сторону. Кто будет решать стоимость? А если комиссия снизит сумму выкупа в 2-3 раза от требуемой, почему другая сторона должна с ней соглашаться? Нужны четкие критерии и обоснования, которых пока просто нет. Где же справедливость? Представьте небольшую команду, которая хочет продать воспитанника дорого, чтобы заработать и вложиться в состав. А топ-клуб идет в FIFA и добивается сильного снижения суммы. Честно ли это? Какое мнение? Сам принцип выглядит логично. Клаусула в 500 миллионов евро за игрока стоимостью 150 миллионов больше похоже на запрет ухода, чем на реальную компенсацию. У футболиста нет свободы выбора, хотя никто же не заставляет его подписывать долгосрочный контракт.
2: Спорт FM. Доигрались.
1: Барселона отказалась от сотрудничества с Револьт из-за рекламы с Луишем Фигу. В одном из роликов для банка португалец получает перевод на 61 миллион евро. Сумму своего трансфера из Барселоны в Реал в 2000 году. И говорит: «Не смотри на меня так, ты бы тоже это сделал». Слоган компании: «Сделай это ради своих денег, переходи в Револьт». Барса отказалась от спонсора, потому что его лицом является как раз-таки Фигу. Банк Револьт предлагал каталонцам выгодные финансовые условия, но клуб отклонил предложение из-за амбассадора. Садора бренда. Болельщики то до сих пор считают его предателем. Барселона рассталась с прежним спонсором CaixaBank в прошлом году и до сих пор не смогла найти замену. А Реал же Мадрид обвиняют в спекуляциях на рынке недвижимости. Депутаты Европарламента просят разобраться в плане расширения застраиваемой площади земли, на которой расположен тренировочный центр клуба. Депутаты утверждают, что имеют место нарушение и возможное незаконное предоставление преференций. Вопрос в увеличении земельного участка с 360 тысяч метров квадратных до 532 тысяч. Это позволит использовать землю в коммерческих целях и повышает ее стоимость до 360 миллионов евро. По мнению депутатов, такие государственные преимущества ведут к нездоровой конкуренции с другими европейскими клубами, что противоречит правилам ЕС.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Морковный эффект Холланда. В Норвегии взлетел спрос на любимый перекус Эрлинга. В Министерстве сельского хозяйства сообщили о значительном росте продаж, а производители отмечают в этом заслугу футболиста. Эрлинг всегда нахваливал норвежские овощи и заодно призывал людей покупать местные продукты. В стране восхищаются игроком, особенно после чемпионата мира. Поэтому дети все чаще просят у родителей морковку. Называют конфетой Холланда. Вкусно, полезно, модно, в общем, хрум-хрум. Английские журналисты провели расследование и выяснили, что игроки Арсенала предпочитают проводные наушники от знаменитых яблочников. Олдскульный гаджет нравится даже 16-летнему Максу Доуману, которому на момент выхода AirPods было всего 2 годика. Единственным футболистом с беспроводными оказался Виктор Дьокериш. Серия А – единственная из топ-лиг, где все еще не было нулевых ничьих. 40 матчей и все с голами. А ведь когда-то у чемпионата была репутация самой малорезультативной активные лиги. Но эти времена далеко позади. Так что теперь наслаждаемся не только красотами Италии, но и голами серии А. На этом пока все. Услышимся в 16:30. У микрофона был Влад Кузьмин на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт

0: Реклама. Орша!
1: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
0: С 25 по 27 сентября в Орше.
2: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Основной день парламентских выборов проходит в России. В Беларуси для российских граждан открыли 7 участков для голосования в столице, областных центрах и Бобруйске. Витебский участок расположен в здании Центра культуры Витебск, улица Маяковского, 1. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, внутренний или заграничный паспорт. Избирательные участки открыты до 8 вечера. В этом году голосование проходит в течение 3 дней. Россияне избирают Государственную Думу 9-го созыва. Из 450 мест депутатов половина избирается по партийным спискам, а еще 225 в одномандатных округах. За голоса избирателей по федеральному округу борются 10 партий.
0: В мире.
1: Интерпол задействовал искусственный интеллект в ходе антитеррористической операции, что позволило установить личности 126 боевиков-террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации. Координированная Интерполом операция прошла с 1 по 5 июня, объединила представителей 11 стран. Специалисты извлекли из распространяемых джихадистами материалов более 108 тысяч изображений лиц. После этого для автоматизации части процессов были задействованы запрограммированные и агенты, и созданы ИИ скрипты. Это позволило удалить дубликаты и проверить качество снимков. В результате набор данных был сокращен до 6300 уникальных высококачественных изображений лиц, готовых к загрузке в систему распознавания лиц Интерпола. В Южноафриканской республике за последние 5 недель выявлено 13 случаев МПОКС – оспы обезьян, передает Белта. Как сообщили в Минздраве республики, с начала года по 17 сентября в стране зарегистрировано 18 подтвержденных и один вероятный случай заражения МПОКС. 15 случаев были выявлены в Западно-Капской провинции, прежде всего в городе Кейптаун, 3 случая в Гаутенге и 1 случай в провинции Квазулу-Натал. В ведомстве предупредили, что 13 из общего числа случаев были зарегистрированы в период с 13 августа по 17 сентября, что указывает на быстрое распространение вируса. Отмечается, что из пациентов в возрасте от 23 до 50 лет 17 мужчин и 1 женщина. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: «Погода» на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. Синоптики на большей части территории обещают кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио». Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области поздравило таможенников с профессиональным праздником. Спортсменка из Новополоцка стала призером этапа Кубка Европы по дзюдо. Нафтан обыграл Славию в футбольном чемпионате страны. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
4: С 25 по 27 сентября в Орше.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области поздравило личный состав и ветеранов таможенной службы с 35-летием со дня ее образования, а также с профессиональным праздником Днем таможенника. Как отмечается в поздравлении, Витебская область по праву считается северо-западными воротами нашей страны. Географическое положение региона накладывает на сотрудников таможни особую ответственность. Подчеркивается, что сегодня таможенники Витебщины – это сплоченная команда профессионалов, которые стоят на страже национальных интересов. Руководство области выразило уверенность, что сотрудники Витебской таможни и впредь будут честью выполнять поставленные задачи, внося весомый вклад в развитие нашего региона и укрепление суверенитета страны. Также руководство области направило поздравления ветеранам и сотрудникам лесного хозяйства с их профессиональным праздником – Днем работников леса. Ваш труд требует особого склада характера, мудрости и глубокого уважения к природе. Ежедневно, невзирая на погоду и время года, вы выполняете сложнейшую работу, которая имеет колоссальное значение для развития экономики всей области, говорится в поздравлении. Сегодня перед отраслью стоят амбициозные задачи по цифровизации учета лесного фонда, внедрению инновационных технологий заготовки и глубокой переработки древесины. Руководство области уверено, что профессионализм, ответственность и преданность выбранному пути позволят успешно реализовать все намеченные планы. Двух подростков ищут в Браславском районе, сообщили в МЧС Республики. Сообщение о двух пропавших детях 2016 и 2012 годов рождения вблизи деревни Исаю поступило на линию 101 ночью. В поисках участвуют спасатели, сотрудники милиции, департамента охраны и работники отдела по образованию региона. Также к месту поиска направлены силы республиканского отряда специального назначения «Зубр». Привлечено 25 единиц техники, 117 человек, 2 собаки и 4 квадрокоптера. На месте также работает психологическая служба МЧС.
1: Новости спорта.
2: В Скопье, Северная Македония, проходит этап Кубка Европы по дзюдо. Накануне бронзовую медаль выиграла Дарья Концева из Новополоцка. Весовой категории до 78 килограммов. Со ссылкой на телеграм-канал Минспорта сообщают Витебские вести. В предварительных поединках наша землячка победила россиянку Александру Рябченко и австрийку Хелен Штратенхольцер. В полуфинале новополчанка проиграла итальянке Мартине Эспозито, а в схватке за бронзу выиграла у еще одной представительницы Италии Чинцио Капанетта. Напомним, Дарья Концевая – многократный победитель и призер республиканских и международных стартов. Поздравляем ее с новым успехом. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автого» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автого» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж.
3: С 25 по 27 сентября в Орше.
4: Безвозрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Потерявшиеся в Брасловском районе дети, обнаруженные в лесу местной жительницей, сообщает МЧС. Мальчики доставлены в районную больницу для диагностики состояния здоровья. С ними работает психолог МЧС. Продажи белорусских пилет за январь-август выросли почти на четверть. Иран назвал условия для открытия Армузского пролива для судоходства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Продажи белорусских билетов за январь-август выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил белтоминистр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. По его словам, в прошлом году объем реализации билетов увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. За 8 месяцев текущего года на внутреннем и внешнем рынках лесхозами реализовано свыше 72 тысяч тонн билетов, что практически на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе со стороны населения спрос вырос почти в 3 раза. Мощности действующего производства достаточно, чтобы удовлетворить спрос, сказал министр.
0: В мире.
1: Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана. Об этом заявил спикер иранского меджлиса Мохаммад Багир Галибаф, сообщает ТАСС. По словам спикера, открытие Ормузского пролива и возвращение к прежним условиям переговоров невозможно до тех пор, пока обязательства американцев не будут исполнены и законные права иранского народа не будут признаны. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи заявил, что власти Ирана передали США через посредников условия прекращения войны и ожидают ответа американского президента Дональда Трампа. Неизвестный мужчина облил вином премьер-министра Венгрии Петра Мадьера, выразив таким образом личную неприязнь и несогласие с его политикой. Инцидент попал на видео, которое Мадьер опубликовал в соцсетях. После поездки в Печь он остановился в Сексарде, чтобы посетить праздник сбора винограда. По приглашению местных жителей премьер зашел на вечеринку в ресторане, где во время беседы с хозяевами пожилой мужчина намеренно плеснул в его сторону белым вином из бокала. Напиток попал премьер-министру на лицо и рубашку, однако тот постарался не придавать этому большого значения, обидчика увел охранник.
0: Новости спорта.
1: Анна Гуськова выиграла 2 медали летнего гран-при по фристайлу турнира, который считается своеобразным неформальным кубком мира. 2 этапа прошли на открытом трамплине в китайском Циньхундао, где сборная Беларуси находится на тренировочном сборе. Накануне Гуськова показала 5-й результат, а сегодня выиграла серебро в личных соревнованиях и бронзу в общем зачете. Отметим, Анна оба раза выполняла новый для себя прыжок, тройное сальто с 3 пируэтами. Конкуренцию белорусским лыжным акробатам со ставили спортсмены из Китая, Канады, США, Швейцарии и России. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 59%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4,9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерная техно шоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
4: С 25 по 27 сентября в Орше.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: bad rage in sunny weather and sin.
1: Реклама на Радио Витебск.
2: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 700.

0: 94-22-22.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы...
3: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает – ваша безопасность в ваших руках.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Россияне в Беларуси голосуют на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. В Буэнос-Айресе тысячи человек вышли на антиправительственные протесты. Большинство лесных пожаров в Беларуси выявляют и тушат на ранней стадии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Россияне выбирают депутатов, губернаторов, новый состав местных законодательных собраний. Голосование российских избирателей организовано в Беларуси. Участки расположились в 7 городах республики, в том числе в Витебске. Улица Маяковского, 1, Центр культуры Витебск. Участки для голосования будут открыты до 8 часов вечера. Как пишет Ньюсбай, ключевая особенность этой избирательной кампании – вступает в силу важное нововведение для союзного государства. Постоянно проживающие на территории России граждане Беларуси теперь могут полноценно участвовать в местных выборах. А депутаты, которых сегодня выбирают в Госдуму, войдут в состав парламентского собрания Беларуси и России уже в рамках союзного парламентского измерения, продолжат работу над дальнейшим развитием единого пакета социальных гарантий для жителей двух стран. Вместе с белорусскими коллегами в ближайшие годы будут утверждать союзный бюджет, развивать интеграцию от Бреста до Владивостока.
1: В мире.
2: В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, тысячи человек вышли на антиправительственные протесты, получившие название «Марш негодования». Огромные колонны прошли от здания Конгресса к президентскому дворцу. Протестующие требуют немедленно остановить жесткие экономические реформы, прекратить массовые сокращения в госсекторе, урезание пособий по инвалидности и финансирование вузов. Силовики стянули к правительственному кварталу дополнительные силы, задействовав жесткий протокол разгона уличных блокад.
1: Беларуси.
2: Большинство лесных пожаров в стране выявляют и тушат на ранней стадии. Об этом сообщил белтоминистр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. С начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло более 660 лесных пожаров на общей площади около 540 гектаров. При этом показательной является средняя площадь одного возгорания – 0,3 гектара. Это говорит о том, что преобладающее большинство очагов выявляются и ликвидируются на ранней стадии, подчеркнул министр. Беларусь стала первой страной в Европе на 100% покрывшие леса автоматическим видеонаблюдением. Но главное – это профессионализм и мастерство наших людей, отметил Сергей Ульдинович. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоды. Ночью утром временами дожди. В отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск»

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
2: Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
5: С 25 по 27 сентября в Орше.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
8: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Творожный ломтик сливочный 3 рубля 25 копеек за 150 граммов. Десерт замороженный топ, вишня, ваниль, шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Моя жизнь, мой life story. Инста, лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы с 2022 года выросли почти в два раза. ООН утратила влияние для разрешения конфликтов, заявил бывший посол Великобритании в Сирии. Белорусские футболисты сыграют в первом в истории чемпионате мира среди юношей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора. Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
3: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
4: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
5: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: в Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы с 2022 года выросли почти в два раза. Об этом рассказал белтоминистр лесного хозяйства страны Сергей Ульдинович. Он отметил, что продукция лесхозов востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Высокое качество белорусских пиломатериалов и четкое исполнение договорных обязательств – то, за что ценят нас наши иностранные партнеры. После введения санкций со стороны Европейского Союза лесхозам пришлось существенно диверсифицировать рынки сбыта. И за этим стоит большая работа многих людей. Главное, что она дала свой результат. С 2022 по 2025 год заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы выросли почти в два раза, подчеркнул министр.
0: В мире.
1: Организация Объединенных Наций утратила свой потенциал по урегулированию серьезных международных конфликтов, что видно на примере конфликта США и Ирана, считает бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Он настолько утратил влияние, что большинство делегаций даже не пытаются использовать ее как площадку для обсуждения самого серьезного нарушения устава ООН со времен войны в Ираке, неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран, сказал Форд РИА Новости. По его словам, по этой причине многие страны постараются не затрагивать тему конфликта США с Ираном на предстоящей неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. В Томской области России двое мужчин погибли в результате нападения медведя. Их тела нашли местные жители в лесу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России. Предварительно установлено, что 18 сентября 44-летний работник местной фермы пошел в лес вблизи деревни Север Клопашевского района на поиски потерявшейся с фермы коровы. На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. Тела обоих погибших были обнаружены сегодня в лесу местными жителями. Агрессивный медведь ликвидирован. В Следственном комитете призвали жителей и гостей региона проявить максимальную осторожность и воздержаться от похода в лес в период сезонной активности хищников.
0: В Беларуси.
1: Наши футболисты примут участие в первом в истории чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола среди юношей до 15 лет. Об этом сообщает Белта. Масштабный футбольный форум пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. На предварительном этапе юношеская сборная Беларуси под руководством Дмитрия Петровского сыграет со сверстниками из Ботсваны, Мали, Перу, Папуа-Новой Гвинеи и Монголии. Матчи будут проходить на футбольных полях уменьшенного размера в формате 2 тайма по 20 минут. В составе команд будет по 8 футболистов. Всего в соревнованиях и фестивале выступит 191 команда со всей планеты. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: «Погода» на «Радио Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. Ночью утром временами дожди, в отдельных районах сильные, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: День твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио «Витебск».
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только, как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
1: Летом Барселона отказалась от подписания Карлоса Эспи. Клубу предлагали подписать испанского нападающего Леванте за 25 миллионов евро. Но каталонцы не захотели отдавать эту сумму за запасного игрока и выбрали Жезуса. В итоге Эспи подписал мадридский Реал, где он уже принес две победы клубу в чемпионате Испании. Форвард молодежки Манчестер Юнайтед Джей Джей Гэбриэл хочет немедленно разорвать контракт с клубом и стать свободным агентом. Семья футболиста недовольна, что 15-летнего парня не берут в основу клуба и не включили в заявку на Лигу чемпионов. Ничего себе запросики. Журналисты утверждают, что инициатором бунта стал отец футболиста, который с детства занимается карьерой игрока. За свои агрессивные агентские действия мужчину называют кошмаром и просто сумасшедшим. Главными претендентами на Габриэла называют Сити и Челси. Фанаты также нашли фото Джей Джея с Ямалем и в футболке Барселоны. А сам юноша в Инстаграме недавно подписался на весь состав Реал Мадрида.
2: Спорт FM. Доигрались.
1: Усман Дембеле и его друзья в сборной Франции разошлись из-за слов Мбаппе в интервью «Франс Футбол». Теперь Зидану предстоит тренировать команду, разделенную на два лагеря. Футболистов возмутило высказывание Килиана об Усмане. «Дембеле всегда считали талантливым игроком, а меня всегда считали избранным. Я достиг вершин еще в молодом возрасте. У него сложилась другая карьера из-за травм, но ему удалось это хорошо наверстать. Возможно, поэтому Зидан запретил прессе быть на сборах национальной сборной, чтобы лишнего не просочилось». Дрессировщика орла Бенфики обвиняют в торговле наркотиками. Сотрудника клуба подозревают в причастности к наркотрафику через аэропорт Лиссабона. Пакеты с символикой Бенфики, выдаваемые за сувенирную продукцию, нашли в Мексике. Мужчина задержан, а птичку, как говорил классик, жалко. В прошлом году его коллега из Лацио тоже влип в скандал. Римский дрессировщик орла был уволен из-за публикаций агрессивных видео. Вот такая сложная профессия.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Может, уже хватит мучиться и все-таки постричься? Тот самый фанат Манчестер Юнайтед не знает, что такое в поход в парикмахерскую уже 712 дней. Почти два года, а впереди пауза на матче сборных. После ее возобновления команда Майкла Карика, ну, пока еще Майкла Карика, в ВПЛ встретится с Тоттенхэмом, а в Лиге чемпионов с Атлетико. Как думаете, в этом году успеет избавиться от шевелюры?
2: Спорт FM. Это интересно.
1: В Румынии ведут черную карточку в детском футболе. Судья покажет ее и завершит матч, если родители или болельщики продолжат оскорблять участников игры после предупреждения и 10-минутной остановки. Новое правило будет действовать на турнирах для детей от 7 до 16 лет. Оно должно защитить юных футболистов от лишнего давления и агрессии с трибун. В принципе, все по делу. 72-летний Реджеп Эрдоган сыграл в баскетбол с главой разведки, министром труда и бывшим главой МИД. На видео, которое выложил один из участников матча, президент Турции не отдал ни одной неточной передачи и ни разу не промахнулся по кольцу. Вот это скилл!
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: «Мое колено лучше, чем у Неймара» – шедевральный ответ от Атлетико Минейро на насмешки Неймара. Легенда Сантоса заявил, что даже с травмой лучше всей команды соперника и получил гениальную ответку ко второму матчу. Пожилые фанаты Атлетико сами посмеялись над Неймаром и похвастались, что их колени здоровее в их преклонном возрасте. Роналдо 50 лет. Зубастик возил даже при весе в 100 килограммов. Праймовый феномен уничтожал защитников, взял два золотых мяча, но из-за проблем со щитовидкой он начал набирать лишний вес и уехал завершать карьеру на родину в Бразилию. В 2008 году он подписал контракт с Коринтиансом и даже несмотря на свои 100 плюс килограммов выдавал яркие перформансы. В 52 матчах Роналдо забил 29 голов и спустя два года объявил о завершении карьеры. Поздравляем легенду с юбилеем! На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу?
0: Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки по достижению минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
5: Категория 12+.
6: Очередные сентябрьские выходные продолжаются. Полет нормальный. Надеемся, что не только у нас, но и у тебя. Разгонять хандру будем уже привычным способом. ТОП-20 треков волны Радио Витебск. Твоим услугам.
7: Озвучивать все это действие будем мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Так что приветствуем тебя у динамиков и отправляем музыкальный привет в виде лидеров прошлой недели.
4: Лидеры прошлой недели.
6: Третья строчка. Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue.
7: Второе место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
6: Первая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
4: Кто станет лучшим, решаешь ты.
6: Многие музыканты, как правило, суеверные. Будем надеяться, что и для нас тройка лидеров прошлой недели окажется счастливым билетом.
7: Кому-то точно, но не группе BTS. Трек Swim продолжает падение, только падать больше некуда. 20 место, вот оно. Следствие минус 2 баллов за неделю.
4: 20 место.

0: быстрее ставим лету за то, что нас покинуло. Иначе не знаем, чем еще можно руководствоваться при выставлении таких баллов этому треку. Джонни и Федук, вот такие дела.
1: Не грустим, ребята, выше нос. Нас ждет новинка этой недели. На 18 место залетает парочка саундмейкеров, можно даже сказать молодых. Кайго и Макс Макньюэн своей работой «Take Me Back» уговорили комьюнити в своей компетенции. Желаем удачи среди лучших.
2: Новинка. 18 место.

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Еще один минус, точнее их два, но это уже нюансы. В общем, все это забрасываем на счет The Second Voice. Let Me Be на 17 месте.
1: И еще одного лебедя дарим красотке Леони, Маркусу и Мартинусу. Пусть любуются на двоечку. Правда, знак у этой птицы отрицательный. Moonlight из-за этого на 16 месте.
2: 16 место.

0: вами как дети, которые приходят на кухню и уносят оттуда по одной конфете, которые разрешены только после нормальной еды. Так потихоньку уносим мы наработанные баллы музыкантов. На этот раз речь о Кюгеле и Солта.
1: Ура! Пополнение на лицевом счету. И это я не про зарплату. Просто фастбой, поднажав кнопку прослушивания за неделю, выдает плюс 5 на счет трека Music Sound.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Как-то много у нас сегодня отсылок к каким-то поверьям, поговоркам. Видимо, старость. Тем не менее, на 13-м месте классическая ситуация для этой цифры. Внимание, обвал недели. Им стали Кельвин Харрис и Джази Сатисфай минус 5.
1: Обвал недели. 13-е место.

0: Также мне хочется назвать автоматический трек «Понга» пинг-понгом. Ну ладно, это из-за любви к настольному теннису. Тем не менее, Рошен, Рауф Алехандро и Вискит без всяких подвижек остаются на 12-м месте.
1: Зато на 11-е буквально за один прыжок добрались наши почти новички. Дипло и Эдриан Нуньес выпустили хит «Ту Степпин». Вот теперь и разбирайтесь со званием «Прорыв». Красавчики!
2: Прорыв недели. 11-е место.

0: Идем по трекам. Прям волной нас гонит. Естественно, конечно, музыкальный. Поэтому и так легко воспринимать всю информацию. В общем, нужно еще раз нам закрепить места исполнителей. Это будет коротко, обещаем.
1: 20-я строчка. BTS. Swim.
0: Девятнадцатое место. Джонни и Федук. Лето.
1: Восемнадцатая строчка. Кайго и Макс Макьюан. Take me back.
0: Семнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Шестнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 15 место. Хугели, Солтан, Джамайкан.
1: Четырнадцатая строчка. Fast Boy Music Sounds.
0: 13 место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Двенадцатая строчка. Раушан, Раулихандро и Вискит. Понга.
0: Одиннадцатое место. Дипло и Адриан Нуньес. Ту Степпин.
2: Двадцать лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Ну какова красота, каков звук, и это, считай, начало. К самым хитовым трекам мы еще даже не подобрались. Зато стоим вплотную к тем, кто готов покинуть чарт.
2: ТОП 20. Вылет.
0: Пришла пора прощаться нам с тобой. Не унывай, мой друг, ты дорогой. Ну вот так, почти стихами мы сегодня провожаем трек «I Can't Wait». Соответственно, желаем дальнейших новинок таким артистам, как Боб Синклер и Кайза.
2: ТОП 20. Вылет.

0: 20.
1: Будь моя воля, я бы сейчас хотел оказаться году этак в 12-14, желательно летом, когда у тебя в голове мысль погонять мяч на стадионе, да покататься на велике. А зимой, на каникулах, ты залпом смотришь мультики и ждешь тот самый главный праздник. Жаль, но это лишь мечты.
2: И кто сказал, что время нельзя повернуть назад? В хит-параде возможно все. Поэтому на полной скорости отправляемся в декабрь 2014-го. Нас заждались One Direction, в составе которых, напомню, был и Гарри Стайлз. А еще, по крайней мере, в клипе было тепло и душевно. Таким ощущением наполнял нас тот год сингл «Still My Girl». Сразу после мы побываем и на темной стороне вместе с Tokyo Hotel. Кстати, их хит «Love Loves You Back» до сих пор периодически звучит на нашей волне, как и исполнительница Джу с ее клубной танцевалкой Faded, завоевавшей всемирное золото.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: 20. Русские новинки.
1: Столько падений случилось в нижней десятке, что становится тяжеловато это все озвучивать, ведь ко многим музыкантам мы все уже успели прикипеть. Потому и делаем небольшую паузу, после которой будем финалить первый час. А пока... Российские новинки в студию, и крутить барабан не нужно. Только жать на плей, как сделал это Ваня Дмитриенко в студии звукозаписи, чтобы прослушать, что в итоге получилось у него с Мальбеком и Сюзанной в треке «Отражение». Сразу после этой кампании послушаем очередного талантливого казаха Сашу Санта. Парень запремьерил симпатичную вещицу под названием «Знаки».
2: А вот Ольга Серябкина, похоже, сделала ребрендинг своего никнейма. И теперь она капслоком, большими латиницей Серябкина. Ну и, видимо, перелетала в аэротрубе. Да, по сторис мы это видели. Поэтому и появился трек «Гравитация».

0: В Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. ТОП-20. Мировой шазам.
3: Вот он, новый час на волне любимого города и новая часть захватывающей истории под названием «Хит-парад ТОП-20». Все сливки музыкального общества здесь, а на самом пороге и вовсе звезды мировых чартов. Влад знатно пошазамил и нашел для вас следующие хиты.
4: Вот вам подборочка треков, которые вызвали бурю интереса за неделю в данном поисковике. Первый трек и сразу какие имена? Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». Далее немного испанских мотивов. Топик вместе с Бекки Джи представит для вас работу «Sorry Papi». Ну и на финал «Сайдерленд» и его веселая работа «Тут-тут-туру».

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Целимся в яблочко не только мы с тобой, но и проект The Bowser, который попал в десятку. Звучит отлично, если не брать в расчет, что до этого парни уже в ней находились. А сегодня они наоборот спустились на этаж ниже с работой Magnetic.
0: Десятое место.

0: Алекс, рады твоему возвращению в верхнюю десятку. Fever Dream звучит с 10 места. Помогли сюда взобраться заработанные плюс 2. Ну просто сладкий сон для артиста.
1: Видимо, не всем снится что-то положительное. Кошмары тоже случаются. В этот раз в поту проснулись Маршмеллоу и Portugal The Man. Феникс полетел вниз.
2: Восьмое место.

0: Так, чем у нас занимались всю неделю трио этих мальчишек? Прогуливали, видимо, заработанные баллы. Ну и неудивительно, что Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт потеряли две позиции трека Moving to the Sun.
1: Зато Мизма забросили на счет сразу +4. Как вам такой скачок?

0: Дай-дай, держи-держи. Как можно отказать такой замечательной исполнительнице и еще и такой красотке Шакире? Коллапс Бёрна Бой принес на неделе плюс один.
1: Да что ж такое? Почему не могут находиться в сетке несколько плюсовых позиций подряд? Медуза и Хенри Камомайл вновь терпят потери. Don't wanna go home. Потеряли серебро.

0: Вновь подбираются ребята из проекта «Айв» к медалям. Пока что самое значимое достижение – это серебро. Сегодня вот трек «Meet Me in the Dark» взял бронзу. Кое-чего не хватает, но это зависит от стараний ребят.
1: Вот кто расстарался, так это Джон Саммит и Джулия Чардж. «Shades of Blue» забирает серебряную медаль. Между прочим, саундмейкеры так высоко еще не забирались.
2: Второе место.

0: 20.
1: Еще один небольшой пит-стоп, прежде чем мы выйдем на финишную прямую. Несмотря на то, что все места уже распределены, мы все же можем послушать еще раз все 9 строчек, которые нас миновали, и освежить в памяти лучший саунд волны радио Витебск.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. The Pauza, Magnetic.
2: Девятое место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Восьмая строчка. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
2: Седьмое место. Hugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Шестая строчка. Мизма, Hello.
2: Пятое место. Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай.
1: Четвертая строчка. Медуза и Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.
2: Третье место. Айв, Meet Me in the Dark.
1: Вторая строчка. Джон Саммит и Джулия Чардж, Shades of Blue.
0: Реклама на радио Витебск. Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
3: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: 20. Претендент.
1: Алло, на связи. Претенденты в деле. Кто сможет пробиться в основную сетку? Один, два или все три трека? Узнаем потом. Сейчас просто познакомлю вас с треками. Майли Сайрус выпустила работу «Bass Persuaders». Наработка-то кайфовая. Далее в списке дуэт диджеев «Two Colors» и их трек «Примадонна». Ну и на финал раздаст стиля «Иман Бэк» с саунд-работой «No Matter What».
0: Топ-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Нас уже начинает слепить, а значит, мы совсем близко подобрались к золотой медали, которой сегодня удостоились сразу несколько саундмейкеров. Если не ошибаюсь, такую награду они держат в руках не впервой.
3: А почему же хорошим людям и не дать подержать в руках награду дважды, тем более заслуженно? Ну все, вы 100% узнали, о ком идет речь. Да, у нас сегодня двукратный победитель хит-парада ТОП-20. Мадонна и Мартин Гаррикс, их трек «Bizarre» продолжает достойно нести звание ТОП-1. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, как всегда в конце хит-парада, продолжаем коротко, но ясно прощаться с вами. Всем пока-пока!
0: Первое место.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью и утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
3: Радио Витебск.
4: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Здравствуйте, друзья, это радио «Витебск», в эфире «Итоги недели», у микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Одной из главных стало празднование Дня народного единства. Исторический отсчет начался 87 лет назад. Осенью 1939 года рухнула граница, которая по условиям Рижского мирного договора 21 года разделила белорусов надвое. Момент территориального воссоединения стал значимым для многих поколений. Белорусы помнят уроки прошлого и знают цену свободы. Этот день напоминает единство Беларуси в миллионах созидательных рук. С праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что именно искренняя преданность Родине, почитание предков и вековой созидательный труд остаются незыблемым фундаментом согласия белорусов. Посыл о преемственности поколений и личной ответственности за судьбу Родины прозвучал в праздничный день и на масштабном молодежном форуме, который собрал во Дворце спорта энергичных, талантливых и преданных родной земле специалистов и студентов, лидеров, творцов и волонтеров. Обращаясь к молодежи, Александр Лукашенко отметил: «Сегодня Беларусь – это страна возможностей, где главное достижение – мир и спокойствие. Но впереди у подрастающего поколения важная миссия. Президент призвал их готовиться к тому, чтобы взять на себя ответственность за будущее страны и сохранить ее для потомков». В зале участников форума ждали художественные и визуальные решения. Творческие номера, которые сразу в 6 тематических блоках, раскрыли образы героизма, миролюбия, трудолюбия, национального наследия, роли белорусской женщины и молодости. На сцену выходили представители патриотических, молодежных, общественных объединений, движений и других структур. Все они участники акции «Беларусь единая», которая прошла во всех регионах страны в новом формате открытого общения. С молодежью говорила сама молодежь. На равных обсуждала важные вопросы нашей истории. Также на этой неделе в Минске завершился масштабный общественно-политический марафон «17 граней единства». В течение месяца диалоговые площадки провели во всех регионах страны, объединив тысячи человек вокруг главной идеи – сила Беларуси в ее народе. Проект охватил 17 городов из всех регионов. Особое внимание уделили малым населенным пунктам. Организаторы стремились услышать голос граждан, их проблемы, идеи и предложения для общества и органов власти. Кульминацией марафона стала встреча в Национальной академии наук Беларуси. Эксперты, общественные деятели и молодежь подвели итоги большой работы и обсудили, что для каждого из них означает народное единство. А в Витебске участников со всех регионов области собрал масштабный форум патриотических сил «Время выбрало нас. Сила в единстве». Центром яркого события стал праздничный концерт в летнем амфитеатре. Творческие номера сменялись сообщением ведущих со зрителями о роли в жизни каждого белоруса самого молодого праздника страны. Своим мнением делились люди разных профессий. Народный диалог о важном, о наших фундаментальных ценностях. Они – опора белорусов в стремлении к миру, благополучию, развитию. Спикеры отмечали: выбор каждого определяет будущее страны. И это наша общая ответственность. На площадке возле летнего амфитеатра прошла презентация проектов общественных объединений и политических партий «Мы едины». Также в городе прошел тематический кинопоказ. Празднование продолжилось накануне, 19 сентября, в рамках велопробега, посвященного Дню народного единства.
1: Радио «Витебск».

0: Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о праздновании Дня народного единства. Президент Беларуси накануне 17 сентября вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости. Уже стало традиционным чествование соотечественников, достигших наивысших результатов в труде и воинской службе. Тех, кто своим самоотверженным трудом, профессионализмом и талантом вносит весомый вклад в развитие экономики, укрепление независимости и безопасности Беларуси, прославляет страну на мировой арене. Глава государства поблагодарил награжденных за вклад в развитие Беларуси, за честный труд, за бессонные ночи и работу без выходных. Ордена, медали и почетные звания – знак того, что страна видит и ценит усилия, отметил Александр Лукашенко. В этом году День народного единства отмечает пятилетие в статусе государственного праздника. Это повод оценить путь, который прошла Беларусь за последние годы. Канал ОНТ сообщил, что сегодня по индексу достижения целей устойчивого развития Беларусь занимает 32 место из 167 государств. Уровень прогресса превышает 80%. Страна входит в число мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, делит с Канадой первое место по доступности медицинской помощи, опережает многие европейские государства – по обеспеченности врачами и занимает верхние позиции в СНГ по площади жилья на человека. За 5 лет белорусский каравай прибавил больше 4 миллионов тонн. Результат обеспечили современные технологии, техника и труд людей. Беларусь занимает 2 место в мире по производству молока на душу населения, 5 по мясу, а по выпуску сыров опережает Францию и Германию. За последние 5 лет производство молока выросло до рекордных показателей. В стране работает почти 1700 молочно-товарных комплексов. Еще 60 таких объектов планируют создать в этом году. За 5-летку объем промышленного производства вырос на 62 миллиарда рублей. Предприятия развиваются, экономика сохраняет социальную направленность. За 5 лет в Беларуси построили и обновили почти 150 поликлиник и больниц, около 100 школ и 60 детских садов. Увеличились объемы жилищного строительства. За это время Беларусь создала собственную атомную энергетику, развила биотехнологическое направление и вышла на новые экспортные рынки. ВВП вырос более чем на 30 миллиардов долларов, обновились показатели внешней торговли и экспорта продовольствия. За сухими цифрами и статистикой стоят конкретные люди – врачи, аграрии, инженеры, учителя. Рабочие и предприниматели. Именно они продолжают писать историю страны, сохраняя память о прошлом и уверенно двигаясь вперед.
1: Радио Витебск. Реклама.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о новостях нашей страны. В Беларуси с 15 по 18 сентября под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко было проведено командно-штабное учение с западным оперативным командованием. Главная цель заключалась в обучении органов управления, соединений и воинских частей совместному решению задач при подготовке и ведении масштабных боевых действий, поскольку отрабатывались вопросы прикрытия государственной границы и обеспечения военного положения. Особое внимание уделялось тактике поиска, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника. Незаконных вооруженных формирований. Начальник Генштаба отметил, что еще весной это объединение прошло проверку боевой готовности. По ее результатам военные оценили способность штабов принимать решения в быстро меняющейся обстановке и готовность провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Практические действия развернулись на полигонах Гожский, Брестский и Ружанский, а также на участках местности в Брестской и Гродненской областях. Учебная обстановка была создана с учетом анализа опыта современных военных конфликтов. Как подчеркнули в Минобороны, учения прошли в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на учебный год. Они носят сугубо оборонительный характер. В Минобороны страны сообщили, отработан комплекс вопросов по выходу назначенных сил и средств на рубежи блокирования. Павел Муравейко отметил оперативную, слаженную работу бойцов и командира противотанкового взвода. Военнослужащие танкового батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, привлекаемые к проверке боеготовности вооруженных сил, совершили марш на полигон. Они приступили к выполнению упражнения контрольных стрельб штатным артиллерийским выстрелом. Как отмечается, это знаковое мероприятие, поскольку демонстрирует, чему экипажи научились за второй период обучения в этом учебном году. По данным Минобороны страны, экипажи поражают мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника. Стрельба ведется с места и в движении, как днем, так и ночью. Также на этой неделе в МВД Беларуси сообщили о завершении проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады. Она располагается в Витебске. В проверке участвовали не только военнослужащие, входящие в ее состав, но и мобилизованные, сообщило информагентство «Спутник Беларусь». В присутствии представителей Государственного секретариата Совета безопасности военнослужащие ежедневно на протяжении 2 недель демонстрировали свои навыки боевой подготовки, отрабатывали различные и внезапно возникающие вводные, провели работу с отмобилизованным личным составом. Кроме того, бойцы показали свой уровень владения приемами рукопашного боя, а также огневой и физической подготовки. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский подвел итоги проверки уровня боевой и мобилизационной готовности спасателей Витебского гарнизона. Проверка проходила в период с 8 по 11 сентября. Учебный сбор был объявлен для личного состава Витебского областного управления МЧС, пожарного аварийно-спасательного отряда области, а также Новополоцкого городского отдела, Полоцкого и Оршанского горотделов по чрезвычайным ситуациям. В ходе прошедшего на неделе совещания отмечено, что проверяемые подразделения готовы к переходу с мирного на военное время. При этом некоторые направления требуют дополнительного совершенствования. Руководитель спасательного ведомства принял ряд управленческих решений и поставил конкретные задачи. Он подчеркнул, что аналогичные проверки будут продолжены в других регионах страны. Отметим и то, что в Витебске на территории одного из предприятий прошли масштабные тренировочные учения. В отработке экстренных действий были задействованы подразделения Витебского горотдела по чрезвычайным ситуациям. И главной целью стала всесторонняя проверка уровня подготовки начальствующего состава МЧС к управлению силами и средствами во время ликвидации сложных пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах, имеющих резервуарные парки для хранения легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. Организаторы учений подготовили для спасателей максимально сложную вводную задачу. Согласно тактическому замыслу, в результате прямого удара молнии произошло возгорание в одном из резервуаров с горючей жидкостью с последующей разгерметизацией его кровли. Подводя итоги проверенной готовности подразделений, начальник городского отдела ПЧС Виталий Волженков подчеркнул, важность отработки действий на объектах, где хранятся и перерабатываются нефтепродукты, является критически высокой, поскольку подобные предприятия относятся к категории повышенной пожароопасности. Только постоянные тренировка и отработка действий в стрессовых условиях способны обеспечить слаженную работу в реальной чрезвычайной ситуации. Учения подтвердили высокий уровень взаимодействия, оперативность и профессиональное мастерство спасателей Витебска при ликвидации сложных промышленных аварий. И в завершении подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси пополнились первой партией отечественных топливозаправщиков. Они превосходят предшественников по маневренности, проходимости и скорости. Цистерны АТЗ разделены на изолированные секции. секции, что позволяет одновременно перевозить и выдавать дизельное топливо и бензин. В ближайшее время машины проверят на полигонах при выполнении учебно-боевых задач.
1: Радио Витебск.

Продолжаем подводить итоги и говорить о том, чем живет страна и к каким сезонным событиям готовится. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Беларуси намолочено более 9 миллионов 200 тысяч тонн. В разрезе областей в лидерах центральный регион, где собрали более 2 миллионов 400 тысяч тонн урожая. Аграрии Витебщины приближаются к миллионному намолоту. На полях страны продолжается уборка овощей. Урожайность в ряде хозяйств выше в несколько раз по сравнению с прошлым годом, отмечает канал ОНТ. Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали в Беларуси. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность составляет 435 центнеров с гектара. Сахаристость более 16%. Свеклу можно убирать и комбайном, однако опытные хозяйства выбирают ручной способ. Так культура меньше повреждается и лучше переносит хранение. Корнеплоды аккуратно подкапывают, очищают, обрезают ботву и отправляют в кузов. Уложиться важно до заморозков. Картофеля в закрома заложено 120 тысяч тонн, а зимых зерновых на зерно всеми регионами посеяно на площади в 280 тысяч гектаров. Это 19%. От плана. Условия для формирования урожая кукурузы в Беларуси складывались удовлетворительно. Об этом на днях сообщили в Минприроды. Как отмечается, обеспеченность влагой на большей территории страны оставалась достаточной. Однако в южных областях культура частично пострадала от почвенной засухи. Температурный режим в середине лета нередко был ниже оптимального для развития кукурузы. Тем не менее, накопившаяся сумма эффективных температур выше 10 градусов превысила прошлогодние показатели. Теплая погода в конце августа и в первой половине сентября способствовала началу созревания зерна кукурузы. В это время хозяйства приступили к массовой уборке кукурузы на силос. По последним данным, на неубранных полях у кукурузы наблюдается в основном восковая полная спелость. Местами на поздних посевах продолжается налив зерна, рассказали в Белгидромете. По прогнозам агрометеорологов, во второй половине сентября из-за неустойчивой погоды условия для созревания и просыхания зерна кукурузы, а также проведения уборочных работ будут складываться не лучшим образом. Одно из крупнейших зернохранилищ нашей страны, Лиозненская хлебная база, уже заполнена практически под завязку. Ключевой объект агропромкомплекса Витебской области принимает на переработку и хранение последние партии зерна нового урожая. С общей емкостью хранения в 140 тысяч тонн сегодня хлебная база работает в круглосуточном режиме. Предприятие обслуживает не только северный регион. В 2026 году зерно и рапс поступали из Минской, Могилевской и Гомельской областей. Для обеспечения качественных условий хранения урожая сделана ставка на модернизацию и инновации. Например, Лиозненская хлебная база стала одним из первых элеваторных предприятий страны, внедривших полную автоматизацию технологического процесса. На этой неделе стало известно, что белорусские ученые с использованием передовых молекулярно-генетических методов вывели сорт яровой мягкой пшеницы «Карта». Специалисты точечно собирали генетический код как надежный конструктор, чтобы объединить в одном зерне максимальную урожайность и безупречное качество. Урожайность нового сорта достигает 86 центнеров с гектара. Кроме того, зерно этой пшеницы обладает высокой стекловидностью. Это значит, что оно твердое, плотное и полупрозрачное. Из такого крепкого зерна получается первоклассная мука высшего сорта. Также в карте зафиксировано высокое содержание белка и клейковины. Чем ее больше, тем эластичнее тесто и пышнее получится сдоба, а домашняя лапша или макароны не разварятся в кашу. Помимо выдающихся вкусовых качеств, сорт вынослив и обладает высокой устойчивостью к полеганию. Аграрный сезон 2026 для Института льна уже точно в

0: России. И в завершение Витебская птицефабрика открыла бройлерный цех номер 5 на 5 месяцев раньше срока, сэкономив 22 миллиона рублей. Событие стало важным шагом в реализации стратегии развития предприятия до 2030 года. Глобальная цель – унифицировать мощности всех цехов и обеспечить производство не менее 100 тысяч тонн птицы в живом весе ежегодно, сообщил издательский дом «Беларусь» сегодня. На торжественной церемонии открытия председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник назвал фабрику бриллиантом области и флагманом страны. Проект реализован в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес». Новый цех расположился в 10 километрах от основной производственной площадки. Решение продиктовано требованиями биологической безопасности. По сути, это полностью автономный комплекс. Собственная котельная, артезианские скважины, станция обезжелезивания воды, очистные сооружения и резервный дизель-генератор. В 15 птичниках напольного содержания микроклимат, кормление и поение полностью автоматизированы. Новый цех даст дополнительно 11 тысяч тонн мяса птиц в год и 36 высокопроизводительных рабочих мест.
1: Радио Витебск. Слушай свои.

В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Совет Республики 15 сентября начал новый законотворческий сезон. У сенаторов начало пятой сессии 8-го созыва. В ходе осенней сессии акцент ставится на социально-экономическом блоке, развитии регионов, укреплении экономической независимости и защите интересов человека труда. Ключевое место в работе традиционно займет бюджетный пакет. Совет Республики утвердит законопроекты о республиканском бюджете и бюджете Фонда соцзащиты на 2027 год, а также изменения в налоговый кодекс. В белорусской столице продолжился сентябрьский марафон выставок. В Минске открылись сразу две международные экспозиции. Архитектурно-строительная выставка «Будэкспо», которая собирает специалистов отрасли уже в 28-й раз, и крупнейший проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом». «Будэкспо» в этом году взял курс на практическую составляющую. Мастер-классы и живые демонстрации материалов и инструмента позволили оценить свойства продукции на месте. Более 120 экспонентов представили свои наработки от инновационной техники и оборудование до проектов возведения необычного жилья. Выставки объединили специалистов, которые работают с объектом на всех этапах – от архитектурной идеи и строительства до эксплуатации, модернизации и развития городской инфраструктуры. Когда все эти звенья в одной цепочке, масштабные проекты строить куда проще, и польза от них сразу для нескольких стран, отметила Белтелерадиокомпания. Эксперты из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана обсудили цифровое строительство, искусственный интеллект в проектировании, инновационные бетоны и экологичность. Одновременно с выставкой в этом году был реализован крупнейший проект в сфере ЖКХ в Беларуси «Наш дом». Эта выставка объединила и оборудование, и технику, и специалистов, но уже в своей сфере. Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщил о представленных стендах по домофонным системам, по современным подходам к системе очистки сточных вод. Особое внимание ведомство обращает на малые населенные пункты, где проводится масштабная работа по благоустройству, а также по приведению в техническое исправное состояние улично-дорожной сети. Геннадий Трубило подчеркнул, работа ведется в условиях автоматизации и диспетчеризации всех процессов. В рамках выставок первый замминистра ЖКХ Андрей Бекета сообщил, подготовка жилищно-коммунального хозяйства Беларуси к зиме вышла на финишную прямую. Из 33 видов запланированных мероприятий страна достигла целевых показателей. Еще 21 вид работ завершен более чем на 90%.

0: успешно пройдена гидропневмопромывка и замена тепловой изоляции контуров отопления. Социально значимые показатели перевыполнены. Электрооборудование восстановлено, энергетическая безопасность обеспечена созданием сверхнормативного запаса древесного топлива. Тепловые сети страны подтвердили свою надежность, пройдя испытания с нагрузкой на 100%, подчеркнул первый замминистра ЖКХ.
1: Радио Витебск.

0: студии «Радио Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги, поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Белорусско-американские переговоры прошли во Дворце независимости. У президента Беларуси 15 сентября состоялся обстоятельный разговор с представителями команды Дональда Трампа, в рамках которого Александр Лукашенко подтвердил открытость Беларуси к обсуждению любых вопросов. При этом было отмечено важность того, чтобы обе стороны неукоснительно соблюдали договоренности. Разговор в кабинете у президента шел 3 часа. Обсуждалась вся повестка белорусско-американских отношений. Что касается развития сотрудничества с США, позиция главы государства принципиальная. Мы действуем исключительно в соответствии с национальными интересами. По итогам состоявшихся ранее переговорных раундов, США уже сняли санкции с калийной отрасли, Беларусь начала отгрузку удобрений для штатов. Ограничения также были сняты из некоторых белорусских банков, Министерства финансов и отечественного авиаперевозчика. По итогам этого визита Беларусь и США согласовали промежуточные договоры. Об этом заявил Джон Коул, подчеркнув, что американский лидер полностью поддерживает те шаги, которые предпринимает Беларусь для восстановления политических и экономических отношений. Также в центре внимания были вопросы возобновления работы посольств, снятия санкций, сотрудничества в сфере ядерных материалов и возможных поставок калийных удобрений. Один из главных итогов переговоров – начался процесс решения вопроса о застрявших деньгах. Речь идет о более чем 40 миллионах долларов, принадлежащих белорусским предприятиям, которые оказались заблокированы из-за санкций на счетах американского банка. По словам спецпосланника США Джона Коула, Вашингтон услышал Минск и уже направил запрос на разморозку этих средств. Кроме того, прошло обсуждение тем региональной безопасности, восстановления прямых каналов связи и гуманитарного взаимодействия. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллисбумпром», заявил спецпосланник США. Александр Лукашенко и Джон Коул подтвердили намерение продолжить совместную работу над решением оставшихся на повестке вопросов. БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства. Это было обозначено в заявлении Минска на сессии БРИКС Плюс в Нью-Дели. Беларусь участвовала в переговорах как государство-партнера объединения. Нашу страну по поручению президента представил министр иностранных дел. Максим Рыженков провел двусторонние переговоры с коллегами из Индии, Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Уганды и Уругвая. По итогам саммита принята итоговая декларация. Лидеры БРИКС призвали к максимальной сдержанности в зонах мировых конфликтов. Для защиты глобальной экономики подтвердили курс на создание независимых механизмов трансграничных платежей и более активное использование нацвалют. А также была подтверждена важность реформирования устаревших международных институтов ради справедливого представительства стран глобального юга. Председательство в БРИКС в следующем году перейдет к Китаю. В Минске прошел 42-й саммит Координационного совета Евразия. Это ключевая площадка, объединяющая национальных провайдеров организационного обслуживания воздушного движения стран-партнеров. Организатором выступило предприятие «Белаэронавигация», которое в 2026 году отмечает 30-летие. В настоящее время реализуется проект, называемый «Единое окно», когда авиакомпании смогут подавать план полета не в разные адресаты, а в единое окно и получать оттуда ответ. Для этого формируются веб-платформы, которые будут интегрироваться в национальные системы планирования. Новые межправительственные соглашения о воздушном сообщении Беларуси с Китаем, Шри-Ланкой и Таиландом вывели на первый план задачу по управлению дальними транзитными маршрутами. Учитывая рост авиапотоков, на совещании обсудили сквозные цифровые коридоры и единое окно подачи планов полетов.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. На территории Литвы начались учения «Гром Перкунаса 2026». Вооруженные силы намерены отработать взаимодействие с отдельными службами в выполнении задач, определенных национальным оборонным планом, а также совместные действия с союзниками по НАТО. Проведение учений запланировано с 17 сентября по 15 октября. Центральное командование вооруженных сил США и вооруженные силы Иордании 15 сентября начали военные учения «Стремительный лев» 2026 в штате Колорадо. Маневры продлятся 2 недели. Учения направлены на укрепление сотрудничества, которое остается важной составляющей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. В Казахстане на территории учебного полигона «Коктал» началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2026». На учении отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. Об этом сообщило Белорусское телеграфное агентство. В совместном учении принимают участие воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Общая численность участников учения составляет около 1500 человек, более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе 115 беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Палата представителей США одобрила проект закона о санкциях против России. Он предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России, сообщает Белта. Согласно документу, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Итоговая версия проекта направится на подпись президенту Дональду Трампу. Также в документе предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в Новой Гуте. В рамках этой процедуры российская сторона передала 252 тела. В свою очередь, Украина вернула 23 тела погибших российских военных. Беларусь остается верна своей гуманитарной миссии. С начала конфликта страна неизменно выступает в роли нейтрального коридора. Именно на ее территории создаются условия, необходимые для ведения дипломатического диалога. На белорусской площадке на регулярной основе организуют переговорные процессы, а также проводят значимые гуманитарные мероприятия. В Сеуле прошел первый саммит «Центральная Азия, Южная Корея». Лидеры 6 стран – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи – договорились встречаться каждые 2 года и теснее сотрудничать в сфере добычи критических минералов. Об этом сообщили эксперты РБК. Этому мероприятию предшествовало почти 20 лет работы Сеула с регионом. В 2007 году южнокорейский МИД инициировал создание многостороннего форума сотрудничества, который проходил с тех пор ежегодно. По итогам саммита была принята Сеульская декларация. Лидеры договорились расширять сотрудничество в энергетике, цифровизации и технологиях в целом, а также торгово-инвестиционное сотрудничество, улучшая условия для бизнеса. Европа после нескольких волн жары, произошедших минувшим летом, столкнулась с дефицитом картофеля и ростом цен на него. Об этом сообщила Белта со ссылкой на издание Financial Times. Экстремальные погодные условия уничтожили около 3 миллионов тонн картофеля, в дополнение к примерно 3 миллионам тонн, которые не были выращены в этом году после рекордного урожая в 2025-м, отмечается в публикации. Особенно сильно последствия жары ощущаются во Франции. В некоторых регионах урожайность сократилась примерно на 20%, а значит, часть клубни оказалась слишком мелкой для переработки. Существенные потери также ощущаются в Германии, Бельгии и Нидерландах.
1: Радио Витебск.

0: Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Пресс-службе Минтранса сообщили, движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк граница России возобновлено после реконструкции. Дорожники Витебской области приурочили масштабное обновление трассы ко Дню народного единства. В рамках реконструкции привели в порядок свыше 60 километров. Автодорога Р-46 играет значимую роль в транспортном сообщении Беларуси и России. Она обеспечивает проезд в сторону портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теперь участок между Лепелем и Полоцком отвечает требованиям второй технической категории. Его несущая способность достигает 11,5 тонн. На дороге появилась износостойкая пластиковая разметка. Смонтировано 30 километров барьерного ограждения и 47 километров защитной сетки, препятствующей выходу у диких животных на проезжую часть. Для контроля дорожной обстановки внедрили систему мониторинга и видеонаблюдения. Также накануне Дня народного единства в Новополоцке завершили капитальный ремонт путепровода номер 3. Необходимость проведения работ была продиктована временем. За полвека эксплуатации мост устарел. Благодаря усилиям мостостроителей запас прочности конструкции увеличен на десятилетие, а внешний вид объекта приобрел современные эстетические очертания. Длина объекта более 172 метров, а ширина 18 метров. В ходе работ произведено усиление конструкции, полностью заменены элементы мостового полотна, смонтировано новое барьерное ограждение и наружное освещение. За масштабным обновлением путепровода стоит огромный труд строителей, проектировщиков, дорожников и, конечно, постоянное внимание и поддержка со стороны руководства Витебской области. Подведены итоги смотра конкурса молодежных инициатив «Проектируй будущее». По данным канала «Беларусь-4 Витебск», финансовую поддержку получат 4 самых ярких проекта. Конный двор, направленный на благоустройство уже существующей конюшни. Также проект «Друя» по благоустройству площадки, на которой проходят различные мероприятия и форумы. Победителем выбран и проект Городокского района. Это ботанический памятник «Дуб Волод», возле которого находится крыница. Молодежь предложила благоустроить эту территорию. Четвертый проект «Шайтер» – экологическая инициатива, направленная на возрождение и благоустройство пруда. Инициативы начнут свою реализацию уже в этом месяце. Как отметил возглавивший комиссию смотра конкурса глава депутатского корпуса Витебской области, проводимые отборы позволяют найти, услышать и, самое главное, поддержать креативных ребят, дать им возможность раскрыться и принести пользу своему району, городу, агрогородку или деревне. Самые интересные и запоминающиеся проекты обязательно будут поддержаны депутатами, подчеркнул Дмитрий Демидов. В Беларуси продолжается уникальный республиканский проект «Третий Батьков». В рамках этой общенациональной инициативы батькову кашулю, сложенную в деревянный куфор, вручают семьям, в которых родился третий ребенок. Эта крестильная рубашка, по легенде, образ кашули символизирует высшую степень заботы президента и государства о человеке и продолжении белорусского народа. В День народного единства в отделе ЗАГСа администрации Октябрьского района Витебска она была вручена 7 многодетным семьям. Витебляне отметили, что для них батькова кашуля является не просто подарком, но и символом любви и верности, который будет передаваться из поколения в поколение. Это память, которая станет для детей духовным ориентиром.
1: Радио Витебск.

0: эфире «Итоги недели» на радио «Витебск». С вами я, Ольга Богданова. И далее несколько слов о новостях о социуме. Второй этап масштабного социологического исследования презентовали в Беларуси. Подробности сообщила Белтелерадиокомпания. В нем участвовали 2045 человек, представители 99 населенных пунктов абсолютно во всех регионах страны. По всем правилам социологии выборка формируется по строгим условиям. И речь здесь идет не о конкретных людях или их подготовленности, а так называемой матрице социологических исследований. Брали разные возрастные группы, разный уровень образования и даже семейное положение. То, как живут и что думают белорусы, судя по цифрам, не может не радовать. Более 74% респондентов с оптимизмом смотрят в будущее. Почти 90% считают себя счастливыми. Общественно-политическая тематика включала и вопросы о том, как белорусы оценивают работу президента. Подавляющее большинство граждан доверяет Александру Лукашенко и довольна тем, как развиваются регионы страны. Эксперты поясняют, аргумент в том, что на протяжении длительного времени все, что делает и говорит президент, подтверждается практикой. Слова соотносятся с реальностью, реальность становится лучше. Согласно выводам социологов, сегодня белорусы ценят безопасность, возможно, даже больше, чем другие аспекты. Отдельные эксперты задавали вопросы об эффективности системы государственной власти в целом. Доверять или не доверять люди решают через призму личной практики. Например, правительству доверяют больше 74% белорусов. Как держится экономический курс, каждый оценивает, в том числе и глядя на свою зарплату. Отдельный разговор про местные органы власти. Во многом социальную погоду в стране определяет фактор личного общения. Помогли или нет, выслушали или нет, нашли время на личный прием или нет. Эксперты увидели запрос на равноправный диалог и общение. Отсюда и доверие в целом к тому курсу, который проводит государство. Основные акценты исследования таковы. Общество демонстрирует политическую зрелость и субъектность. Граждане в значительной степени доверяют государству и политическому курсу руководителя страны. Подчеркивается важная роль Всебелорусского народного собрания, а деятельность органов местной власти в целом воспринимается положительно. Так в обществе сформировалась единая позиция. Мир служит основой, а главным критерием успешности политики выступает состояние экономики. Что примечательно, исследование проводилось в так называемый межэлекторальный период. Тот самый момент, когда люди живут своей привычной жизнью и менее политизированы. Главный вывод – государство действует в интересах людей, а подавляющее большинство из них это ощущают и ценят. Первую часть результатов, посвященную социально-экономическим вопросам, представили в Минске 10 сентября. Вторая часть, охватывающая общественно-политическую тематику, была презентована 16 сентября.
1: Реклама на радио «Витебск».
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Итоги недели.
0: На радио «Витебск» итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки. Супер-Эль-Ниньо ломает погоду по всей планете. В Перу в конце августа правительство досрочно закрыло промысловый сезон ловли анчоуса. Океан прогрелся, взрослые особи ушли за едой на глубину в холодные слои. Улова нет. И это только один эпизод. Ученые авторитетного издания Nature пояснили, что происходит. Эль-Ниньо – это аномальный прогрев поверхности тропической части Тихого океана. Он меняет температуру воздуха над регионом, а через нее ветра и погоду по всему миру. Причем Эль-Ниньо бывают разные. Прогрев центральной части океана работает не так, как восточной. Нынешние события – первое сильное восточное Эль-Ниньо с конца 90-х. А сложность в том, что прецедентов, как оно себя поведет после почти 30 лет глобального потепления, попросту нет. Это отмечают эксперты. К тому же оно набрало силу раньше, чем события 97-го и 15-го годов. По некоторым прогнозам, оно может стать сильнейшим за столетие и вытянуть среднюю температуру 2027-го на рекорд. На данный момент засуха в Центральной Америке замедлила движение по Панамскому каналу. Шлюзы наполняют пресной водой, а ее не хватает. Десятки тысяч мелких фермеров в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре сообщают о потере урожая. В Пуэрто-Рико ввели нормирование воды. В Индонезии рано начался пожарный сезон. В Индии муссон принес меньше дождя, чем обычно. А где-то, наоборот, льет дожди и снег. В Чили и Перу вызвали наводнение, сбили добычу меди и закрыли Мачу-Пикчу для туристов. Самый интересный вопрос ученые формулируют так. Сложится ли эффект Эль-Ниньо с глобальным потеплением просто арифметически или дадут больше, чем сумма слагаемых? Есть и тревожный звоночек. Устойчивые связи между Эль-Ниньо и погодой конкретных регионов, так называемые телесвязи, похоже, начали смещаться. Раньше события приносили тепло в Южную Азию и на северо-восток Африки, а теперь прохладу. Западная Европа же переключилась с холода на тепло. Ученые, наконец, замерили, с какой скоростью мозг моется во сне. Пока вы спите, по мозгу и вокруг него движется жидкость, похожая на воду. Она вымывает продукты обмена, в том числе специальный белок, который связывает с болезнью Альцгеймера. Система называется глимфатическая. Ее открыли лишь в 2012 году, но за это время о ней узнали немало. Лишь один базовый вопрос оставался без ответа. Насколько быстро эта жидкость вообще течет? Команда исследователей обучила нейросети на видео, где по ткани мозга расплывался краситель. Потому как менялась картинка, модели восстанавливали и скорость жидкости, и проницаемость самой ткани. Результат оказался двухскоростным. В открытых пространствах, например, между черепом и поверхностью мозга, жидкость идет со скоростью несколько микрон в секунду, а вот вглубь, сквозь плотную ткань, она просачивается примерно в 50 раз медленнее. То есть мусор сначала относительно бодро уносится по магистрали, а на подходах к ним еле-еле сочится через вещество мозга. Ученые из Университета Конкордия в Канаде проверили, можно ли защитить память от недосыпа обычной физической нагрузкой. Половине здоровых молодых участников дали выспаться нормально. Второй половине оставили всего 4,5 часа сна вместо рекомендованных 8,5. Внутри каждой половины людей поделили еще раз. Одни полчаса крутили педали велотренажера в умеренном темпе, другие 40 минут просто сидели в кресле. Перед сном все проходили тест на распознавание лиц. На следующий день процедуру повторяли. Выяснилось, что выспавшиеся справились с заданием лучше всех. Недоспавшие отвечали заметно медленнее. А вот у тех, кто перед сном покрутил педали, отставание оказалось куда меньше, чем у тех, кто просто отдыхал в кресле. Почему нагрузка вообще способна что-то компенсировать, науке в общих чертах известно. Эндорфины снижают тревожность. Движение помогает выровнять циркадные ритмы. А последующее охлаждение тела запускает сон. Новым здесь было именно испытание памяти. За удержание воспоминаний отвечает глубокий и медленно волновой сон. Тот, который мы отрезаем, когда доделываем работу или досматриваем еще одну серию сериала. Ученые предостерегают. Хронический недосып вдобавок повышает воспаление, ломает обмен веществ и увеличивает риск сердечных заболеваний и деменции. И предлагают заменить получасовое листание ленты на вечернюю прогулку. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: «Радио Витебск».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама на Радио Витебск.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
5: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
8: Категория 12+.
9: Каждый, кто включает радио, конечно, рассчитывает на музыку. Ну а тот, кто решил доверить свой выходной любимой волне, точно рассчитывает на классный плейлист. И ты сделал правильный выбор, с чем тебя спешу, конечно, поздравить. Это «Радио Витебск». Здесь и с тобой заодно я, Даша Потехина. И впереди нас ждет самая хитовая динамичная подборка и ультракрутая звездная вечеринка. Добавляем звуков динамики и понеслась.
10: Dance Ultra.
9: Хочешь танцуй, хочешь прыгай, хочешь просто бедрами двигай или вообще не двигайся, замри в любом положении. Ты по-любому услышишь кочевые треки, которые залетели на FM и пикировали в чарты. Да, возможно, не все, но очень многие. А в мой личный плейлист залетела новинка от Minnelli Full Option. Очень аппетитная вещица, я рекомендую, просто конфетка. Шакира и Барна Бой уже раскрутили свой топчик с помощью футбольных фанатов. А вот этой румынской звезде понадобится помощь меломанов, то есть нас с тобой. Не пожалей сердечко для этой красотки.

Одни подпевают Шаде, а другие – Любочки. На чьей стороне ты, я даже не спрашиваю. Потому что трек про Шаде мы еще с тобой послушаем. А Холли Флейм – красавчик, согласись. Что уже доказано и скреплено 7 печатями. А мы продолжаем раскачивать выходной под самые зажигательные треки. И на очереди Анотр и 54 Ультра с темой «Talk to you». И Джоэл Кори с вещицей «Виспа». Не теряй волны и отдыхай под любимую музыку.

танцевальное ультра набирает обороты и периодически подбрасывает нам вот такие любопытные работы. Знаем, любим, подпеваем. Главное, не зеваем, тем более за рулем. Ну и, конечно, соблюдаем ПДД. Что касается музыки на нашей пати, то здесь практически никаких правил, за исключением цензуры и, конечно, темпа. Двигаемся в формате радио, жуем бутеры, распиваем коктейли и наслаждаемся выходным по полной. А дальше в этом нам помогут Биби Рекса и Дэвид Гетта, Юнатас и Деннис Ллойд. Компания «Что надо», не потеряйся!

Остановить эти танцы уже невозможно. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, но как только мы слышим эту песню, происходит что-то невероятное. Так массово одурманивать музыкой людей, в хорошем смысле, удается не всем и не часто. И здесь еще кто-то не согласен, что песня про Шаде – это главный хит 26-го года? О вкусах, конечно, не спорят. И у нас не такая пати, где за дверью клуба доказывают, кто круче. Это радио «Витебск». Музыка у нас разная, и танцуют у нас все, даже Дженнифер Лопес.

влюбила в себя тысячи сердец, даже миллионы. На радио номер один в регионе Марии Краймбрери. Пользователи и блогеры массово снимают в ТикТок и Reels видео, пытаясь повторить пластику и сложные танцевальные элементы певицы. А она моментально выскочила из декретного отпуска и продолжает показывать свою прекрасную форму, и не только Дави. Мари, 100 тысяч лайков от нас, а нам с тобой очередной микс из суперхитов. Будет здорово, не переключайся.

да, немного сумасшедшая. И да, местами очень громкая вещица от классного парня, который уже много лет называет себя Holiday Boy. Мальчик-праздник театрально откланялся и двинулся к барной стойке. Предлагаю последовать его примеру, если, конечно, позволяет ситуация. Кому, как и мне, за руль нескучной дороги. А музыкой мы вас обеспечим точно. Если этого покажется мало, скоро время программы «Автопати», где сегодня играет диджей Сергей Сухов. Ну а я покатила. За пультом была Потехина. Всем мой воздушный и до скорого!

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью, утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
4: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.
1: Это танцплощадка

карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно, днем с прояснениями погоду. Ночью, утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
4: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.
1: Это танцплощадка.

Muslim bounce has taken over this radio station.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области облачно, днем с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометцентром.

0: Витебск. В ритме твоего города.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Повтор программы от 20 сентября.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Очередные сентябрьские выходные продолжаются. Полет нормальный. Надеемся, что не только у нас, но и у тебя. Разгонять хандру будем уже привычным способом. ТОП-20 треков волны радио Витебск. Твоим услугам.
0: Озвучивать все это действие будем мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Так что приветствуем тебя у динамиков и отправляем музыкальный привет в виде лидеров прошлой недели.
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue.
0: Второе место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
3: Первая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Многие музыканты, как правило, суеверные. Будем надеяться, что и для нас тройка лидеров прошлой недели окажется счастливым билетом.
0: Кому-то точно, но не группе BTS. Трек Swim продолжает падение, только падать больше некуда. 20 место, вот оно. Следствие минус 2 баллов за неделю.
1: 20 место.

0: ставим Лету за то, что нас покинула. Иначе не знаем, чем еще можно руководствоваться при выставлении таких баллов этому треку. Джонни и Федук, вот такие дела.
1: Не грустим, ребята, выше нос. Нас ждет новинка этой недели. На 18 место залетает парочка саундмейкеров, можно даже сказать молодых. Кайга и Макс Макньюэн своей работой «Take Me Back» уговорили комьюнити в своей компетенции. Желаем удачи среди лучших.
2: Новинка. 18 место.

0: дети, которые приходят на кухню и уносят оттуда по одной конфете, которые разрешены только после нормальной еды. Так потихоньку уносим мы наработанные баллы музыкантов. На этот раз речь о Кюгеле и Солта.
1: Ура! Пополнение на лицевом счету. И это я не про зарплату. Просто фастбой, поднажав кнопку прослушивания за неделю, выдает плюс 5 на счет трека «Music Sound».
2: 14 место.

0: как-то много у нас сегодня отсылок к каким-то поверьям, поговоркам. Видимо, старость. Тем не менее, на 13-м месте классическая ситуация для этой цифры. Внимание, обвал недели. Им стали Кельвин Харрис и Джази Сатисфай минус 5.
1: Обвал недели. 13-е место.

0: Также мне хочется назвать автоматический трек «Понга» пинг-понгом. Ну ладно, это из-за любви к настольному теннису. Тем не менее, Рошан, Рауф Алехандро и Вискит без всяких подвижек остаются на 12-м месте.
1: Зато на 11-е буквально за один прыжок добрались наши почти новички. Дипло и Эдриан Нуньес выпустили хит «Ту Степин». Вот теперь и разбирайтесь со званием «Прорыв, красавчики».
2: Прорыв недели. 11-е место.

0: Сегодня идем по трекам. Прям волной нас гонит. Естественно, конечно, музыкальный. Поэтому и так легко воспринимать всю информацию. В общем, нужно еще раз нам закрепить места исполнителей. Это будет коротко, обещаем.
1: 20-я строчка. BTS. Swim.
0: Девятнадцатое место. Джонни и Федук. Лето.
1: Восемнадцатая строчка. Кайга и Макс Макьюан. Take me back.
0: Семнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Шестнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 15 место. Хугель и Солтан. Джамайкан.
1: Четырнадцатая строчка. Fast Boy Music Sounds.
0: 13 место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Двенадцатая строчка. Раушен, Раулихандра и Виски. Понга.
0: Одиннадцатое место. Дипло и Адриан Нуньес. Two Steppin.
2: Двадцать лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Ну какова красота, каков звук, и это, считай, начало. К самым хитовым трекам мы еще даже не подобрались. Зато стоим вплотную к тем, кто готов покинуть чарт.
2: ТОП 20. Были.
0: Пришла пора прощаться нам с тобой. Не унывай, мой друг, ты дорогой. Ну вот так, почти стихами мы сегодня провожаем трек I Can't Wait. Соответственно, желаем дальнейших новинок таким артистам, как Боб Синклер и Кайза.
2: ТОП 20. Вылет.

0: 20.
1: Будь моя воля, я бы сейчас хотел оказаться году этак в 12-14, желательно летом, когда у тебя в голове мысль погонять мяч на стадионе, да покататься на велике, а зимой на каникулах ты залпом смотришь мультики и ждешь тот самый главный праздник. Жаль, но это лишь мечты.
0: Флэшбэк.
2: И кто сказал, что время нельзя повернуть назад? В хит-параде возможно все. Поэтому на полной скорости отправляемся в декабрь 2014-го. Нас заждались One Direction, в составе которых, напомню, был и Гарри Стайлз. А еще, по крайней мере, в клипе было тепло и душевно. Таким ощущением наполнял нас тот год сингл Still My Girl. Сразу после мы побываем и на темной стороне вместе с Tokyo Hotel. Кстати, их хит Love Who Loves You Back до сих пор периодически звучит на нашей волне. Как и исполнительница Джу с ее клубной танцевалкой Faded, завоевавшей всемирное золото.

0: 20. Русские новинки.
1: Столько падений случилось в нижней десятке, что становится тяжеловато это все озвучивать, ведь ко многим музыкантам мы все уже успели прикипеть. Потому и делаем небольшую паузу, после которой будем финалить первый час. А пока... Российские новинки в студию. И крутить барабан не нужно. Только жать на плей, как сделал это Ваня Дмитриенко в студии звукозаписи, чтобы прослушать, что в итоге получилось у него с Мальбеком и Сюзанной в треке «Отражение». Сразу после этой кампании послушаем очередного талантливого казаха Сашу Санта. Парень запремьерил симпатичную вещицу под названием «Знаки».
2: А вот Ольга Серябкина, похоже, сделала ребрендинг своего никнейма. И теперь она капслоком большими латиницей «Серябкина». Ну и, видимо, перелетала в аэротрубе. Да, по сторис мы это видели. Поэтому и появился трек «Гравитация».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области облачно, днем с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Повтор программы от 20 сентября.
0: Топ-20. Мировой шазам.
4: Вот он, новый час на волне любимого города и новая часть захватывающей истории под названием «Хит-парад ТОП-20». Все сливки музыкального общества здесь, а на самом пороге и вовсе звезды мировых чартов. Влад знатно пошазамил и нашел для вас следующие хиты.
3: Вот вам подборочка треков, которые вызвали бурю интереса за неделю в данном поисковике. Первый трек и сразу какие имена? Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». Далее немного испанских мотивов. Топик вместе с Бекки Джи представит для вас работу «Sorry Papi». Ну и на финал Сайдерленд и его веселая работа «Тут-тут-туру».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Целимся в яблочко не только мы с тобой, но и проект The Bowser, который попал в десятку. Звучит отлично, если не брать в расчет, что до этого парни уже в ней находились. А сегодня они наоборот, спустились на этаж ниже с работой Magnetic.
0: Десятое место.

0: Алекс, рады твоему возвращению в верхнюю десятку. Fever Dream звучит с 10 места. Помогли сюда взобраться заработанные плюс 2. Ну просто сладкий сон для артиста.
1: Видимо, не всем снится что-то положительное. Кошмары тоже случаются. В этот раз в поту проснулись Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс полетел вниз.
2: 8 место.

0: чем у нас занимались всю неделю трио этих мальчишек. Прогуливали, видимо, заработанные баллы. Ну и неудивительно, что Фугель, Эмаэль Энджел и Ультра Нейт потеряли две позиции трека «Moving to the Sun».
1: Зато Мизма забросили на счет сразу плюс 4. Как вам такой скачок? Нам очень нравится. Hello на 6-м месте.
2: 6-е место.

0: Дай-дай, держи-держи. Как можно отказать такой замечательной исполнительнице и еще и такой красотке Шакире? Коллапс Бёрна Бой принес на неделе плюс один.
1: Да что ж такое? Почему не могут находиться в сетке несколько плюсовых позиций подряд? Медуза и Хенри Камомайл вновь терпят потери. Don't wanna go home. Потеряли серебро.

0: Вновь подбираются ребята из проекта IVE к медалям. Пока что самое значимое достижение — это серебро. Сегодня вот трек Meet Me in the Dark взял бронзу. Кое-чего не хватает, но это зависит от стараний ребят.
1: Вот кто расстарался, так это Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue забирает серебряную медаль. Между прочим, саундмейкеры так высоко еще не забирались.
2: Второе место.

0: 20.
1: Еще один небольшой пит-стоп, прежде чем мы выйдем на финишную прямую. Несмотря на то, что все места уже распределены, мы все же можем послушать еще раз все 9 строчек, которые нас миновали, и освежить в памяти лучший саунд волны радио Витебск.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. The Pause, Magnetic.
2: Девятое место. Alex Warren, Fever Dream.
1: Восьмая строчка. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
2: Седьмое место. Hugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Шестая строчка. Мизма, Hello.
2: Пятое место. Шакира и Burna Boy, Die Die.
1: Четвертая строчка. Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
2: Третье место. Ive, Meet Me in the Dark.
1: Вторая строчка. Джон Саммит и Джулия Чардж, Shades of Blue.
0: Топ-20. Претендент.
2: Алло, на связи. Претенденты в деле. Кто сможет пробиться в основную сетку? Один, два или все три трека? Узнаем потом. Сейчас просто познакомлю вас с треками. Майли Сайрус выпустила работу «Bass Persuaders». Наработка-то кайфовая. Далее в списке дуэт диджеев «Two Colors» и их трек «Примадонна». Ну и на финал раздаст стиля «Иман Бэк» с саунд-работой «No Matter What».
0: Топ-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Нас уже начинает слепить, а значит, мы совсем близко подобрались к золотой медали, которой сегодня удостоились сразу несколько саундмейкеров. Если не ошибаюсь, такую награду они держат в руках не впервой.
3: А почему же хорошим людям и не дать подержать в руках награду дважды, тем более заслуженно? Ну все, вы 100% узнали, о ком идет речь. Да, у нас сегодня двукратный победитель хит-парада ТОП-20. Мадонна и Мартин Гаррикс, их трек «Бизар» продолжает достойно нести звание ТОП-1. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, как всегда в конце хит-парада, продолжаем коротко, но ясно прощаться с вами. Всем пока-пока!
0: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области облачно, днем с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области облачно, днем с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск. Ночь
0: твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области облачно, днем с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.